скинь свою часть, это 1200. И я знаю, что ты помнишь, и мы оба на месте. Я не буду напоминать, потому что это стыд, ты поймёшь.